Но прошло мое детство, и юность прошла. Я понял, не помню какого числа, что сгорят мои годы и вовсе до

Рай, же первый твой корак, корак был праздно. Зато карпусти живлян я на м'я бич. Поглянь,